0: Какой дали?
1: Аск пуш пачи. Аск пуш пачи в живот. Аск камен. Пуш пачи. Пуш пачи. Would you like to come and sing?
0: Не мога сидеть на лоди, кино тримем за лоди. Какой ли на лоди?
2: Баба Саг.
0: Дица, тайный дио знам, манда ово.
2: Баба Сагар, мене, мене, джур.
0: Баба Саг, не знаю, джур.